и мушери джамфивара. Терастумен оказуло, арачанков и манорья. Куйрган нет серпецанца, арда сукуях порачкит. Куркурец мимор наман, если щетси кроцует. Ях пайнаци пышран танец, двец корочно арда свалит. Куйринч поруч тотовец, если щетси кроцует. Улур горан чар мышишу, им вышти ушайн каваки. Ранким бор панциален ей,

сонце, Ардасу кыях порачкиц, У куркурец миморнама, Если щеци кроть суиц, Ях панасипы шранканец, Девец кроч нарда свалиц, Уйра инч воруйс тотовец, Если щеци кроть суиц, Улур горан чармышишу,